0: где старик один сказывал в пустынях Тмутараканцев, что легкой птицей плавает счастье в небесах.
1: Где же оно плавает, птицей, счастье?
0: Искать надо. Дальние земли есть неведомые. Дивы там разные живут.